Я буду шелковой миледи, но я не леди. Я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьянь.

все тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит, всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. Егор, ты помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. Егор, ты помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

0: Radio Piratona. Son as 6.
1: Вы спросите, кому это посвящается? Я, конечно, отвечу. Это письмо без адресата.

Смотрю, твоя подружка что-то парится. У меня друзья здесь, пускай расслабится. Сейчас подсядут к ней и угостят коктейлем. Пусть не боится, дело не в постели. Знаешь, моя